0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Deutsche Texte, deutsche Hits. Landeswelle Deutsch.